0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс. Я знаю, что ты любишь фрукты, но это

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.
0: Барановичи FM.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
2: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
3: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
2: Находиться в дороге мне по душе.
1: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили более чем на 40%. Какой погодой проводит нас первый месяц осени, рассказали на Барановичской метеостанции. Об этом и другом подробнее. Беларусь совместно с Россией готовит документы союзного уровня. Они должны улучшить условия для отечественных экспортеров. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, Россия уже больше 3 месяцев применяет систему оповещения о возврате товаров на свою территорию. Из-за этого часть машин буквально 0,5% не проходит границу и возвращается назад по причине отсутствия нужных бумаг. В целом большой проблемы пока не наблюдается, отметил Владимир Орловский. Он уточнил, вопрос постепенно решается. Общие правила сделают процедуру проще и выгоднее для поставщиков. На Брещине финансовую поддержку гражданских инициатив увеличили в текущем году до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в областной ассоциации местных советов депутатов. Жители городов, поселков, деревень первого региона направляют проекты в разных сферах. Абсолютное большинство из них касается благоустройства территорий. Люди наводят порядок на пустующих землях в местах отдыха. С 2022 по 2025 воплощено в жизнь 17 предложений. В 2026 в конкурсе победили еще 10. Некоторые из них уже реализованы, например, спортивно-игровая площадка для всей семьи в агрогородке Жемчужный Барановичского района. Благодаря активистам создают локальные музеи, этнографические уголки, туристические маршруты, велосипедные, пешие, конные, на квадроциклах. Население юго-западного региона также выдвигает проекты для помощи нуждающимся, времяпровождения молодежи. Так появляются пространства для коворкинга, скейт-парки, организуют творческие спортивные фестивали, досуговые комнаты для пожилых и клубы по интересам. Бабье лето, согревающее территорию Барановичского региона на минувших выходных, кажется, решило попрощаться окончательно. На текущей неделе к нам пришла настоящая полноправная осень. Та самая с дождями, низким серым небом и внезапным порывистым ветром. Метеорологическая обстановка обещает быть нестабильной, погода будет меняться буквально на глазах. То выглянет бледное солнце, то небо затянет хмурой пеленой. О прогнозе на третью декаду сентября рассказал начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков.
2: Третья декада сентября температурный режим будет колебаться в пределах 11-16 градусов, что ниже немного климатической нормы. Циклонические вихри все чаще будут приносить нам неустойчивую, некомфортную и по-настоящему прохладную погоду. Атмосферные фронты будут сменять друг друга, не давая расслабиться. Утренние туманы станут гуще, воздух свежее и колючее, а по утрам уже захочется накинуть что-то теплое поверх легкого пальто. Днем столбики термометров будут вести себя скромно, не балуя нас теплом. Зонты, плащи, теплые свитера и непромокаемая обувь – вот что станет главным атрибутами на ближайшие 7 дней. Пасмурное небо и порывистый ветер будут задавать тон, а короткие просветы между дождями напоминать о том, что осень умеет быть не только хмурой, но и по-своему красивой.
1: Продолжаем выпуск. На территории Брестской области 22 сентября пройдет техническая проверка системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. С 12 до 13 часов будут включены электросирены, а также осуществлен перехват оповещения для трансляции текстового сигнала. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие носит плановый характер. Граждан призывают сохранять спокойствие. Никаких специальных действий не требуется. Новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. Воронежскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортным предприятием. Телефоны 80-163-59-95-24, 80-163-59-95-23. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановичи приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Ситуацию в промышленном комплексе рассмотрели на совещании у премьер-министра Белоруссии. Барановичи присоединятся к акции «День без автомобиля». Об этом и другом подробнее. Ситуацию в промышленном комплексе страны рассмотрели на совещании у премьер-министра Александра Турчина с участием руководителей министерств и концернов, а также директоров производств. В числе актуальных вопросов – что мешает динамичному росту, какие есть резервы и что необходимо предпринять, чтобы ускориться. Озвучены результаты работы за 8 месяцев. Особое внимание предприятиям, где отмечено снижение объемов. Глава правительства подчеркнул, что работа на склад недопустима. Разговор не только о цифрах, в первую очередь об ответственном отношении руководителей. Есть положительная динамика и растут объемы, однако положение в некоторых отраслях настораживает. Встреча по этой тематике не первая, о принципах и механизмах работы участники говорили в феврале. Традиционно в детских поликлиниках с третьей недели сентября увеличивается число обращений в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь это связано с тем, что после длительных летних каникул школьники и учащиеся собираются в закрытом пространстве. Начинается образовательный процесс, идет обмен вирусами и флорой, которая была в семейных очагах. В этот период важны неспецифические меры профилактики. В первую очередь медики отмечают правильное, соответствующее возрасту ребенка питание. Не стоит забывать про необходимый уровень белка, который участвует не только в построении и обновлении тканей организма, а также обеспечивает защитные функции организма. Необходимо уделять большое внимание физической активности, дома обеспечить регулярное проветривание помещений. Продолжаем выпуск. Экотранспорт и чистый воздух. В Беларуси проходит неделя мобильности. Финал акции намечен на 22 сентября. В эту дату состоится День без автомобиля. Присоединиться к инициативе Барановичский регион, рассказали в городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Барановичах владельцы авто смогут бесплатно проехать в общественном транспорте при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации машины. В парке имени 30-летия ВЛКСМ с 11 до 13.00 пройдут уроки по безопасному управлению средствами персональной мобильности. Школьники и учащиеся колледжей за круглыми столами в беседах, творческих турнирах, интеллектуальных играх обсудят вопросы чистоты окружающей среды. Акция направлена на использование альтернативных способов перемещения, таких как общественный транспорт, велосипеды и самокаты, а также на пешие прогулки. И о спорте. Барановичские хоккеистки успешно проявили свой потенциал в выездной серии на Гродненщине. В стране проходит второй тур чемпионата по хоккею на траве среди женских команд. Текстильщик накануне переиграл дружину и жемчужины Приёмовского региона. Первая встреча с Гродно Облспорт закончилась со счетом 1-11. Второй поединок был еще более успешным, не оставив соперницам шансов, исход встречи 0-11. Отличились Полина Щерба, Елизавета Шашковская, Ульяна Пупко, Диана Гоцева, Валерия Николаева, Елизавета Гомза, Регина Войтихович, Анастасия Павловец. Начало сезона у подопечных Светланы Богушевич успешное. Спортсменки идут во главе турнирной таблицы. В третьем туре 26-27 сентября хоккеистки сразятся со столичным составом. Понаблюдать за домашними баталиями болельщики смогут в октябре 2 и 3 числа. На Дубово Спорт развернется борьба за лидерство со СДЮШОР хоккейного клуба «Минск». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на «Брест-Тор-Чермет» – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. В марте разработан проект изменений в закон о рекламе, который серьезно затронет сферу игорного бизнеса. В ведомстве отметили, что в настоящее время отсутствуют ограничения по объему размещения распространения такой информации касательно заведений и азартных игр. В исполнение поручения главы государства в целях совершенствования правового регулирования, а также недопущения развития зависимости у населения, особенно в молодежной среде, в министерстве оперативно разработан проект, предусматривающий инновации. Он направлен на согласование с заинтересованными, а также правительством. Наличие предупредительной надписи об отсутствии гарантий выигрыша и риски финансовых потерь теперь будет обязательным. В Беларуси появится мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе. К концу 2026-го будет разработан программный продукт. Функционировать он будет как для пассажирского движения, так и для грузового. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Он отметил, что определенное сдерживание грузопотоков на границе с сопредельными государствами есть. В первую очередь это вредит гражданам, пересекающим границу и транзиту через республику. Предпринимаются меры для ускорения и облегчения процесса. Конечно, неритмичная работа приводит к созданию очередей, активно обустраиваются площадки ожидания. Также теперь можно зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть к тому времени, которое будет удобно человеку. Продолжаем выпуск. В Беларуси завершается неделя мобильности. Сегодня страна присоединилась ко всемирной акции «День без автомобиля». Водителям рекомендуют отказаться от машины и сделать выбор в пользу общественного транспорта, самокатов, электромобилей. Проезд в этот день бесплатный. Главное правило – наличие водительских прав. Традиционная инициатива, предлагающая передвигаться на велосипеде, проходит в Барановичском районе. Тем, кто выбирает двухколесный экотранспорт, чтобы добраться на работу, необходимо сделать яркое креативное фото, прикрепить его в социальных сетях районного исполнительного комитета в комментариях под постом. Автор самого оригинального снимка получит подарок. Кроме того, велопробег по живописным местам организуют представители лесного хозяйства. Участникам предложат проехать по экологической тропе Тахаровка, которая стартует у родника в деревне Тартаки и заканчивается видами на озеро Гать. В учреждениях общего среднего образования района на диалоговых площадках будет идти речь об экологии, сохранении природного богатства и альтернативных способах передвижения. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36. Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидсезоне полностью обновлен. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики. В послании глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян курсу на стабильное развитие страны, уверенные в своих силах державы и открытые к партнерству и сотрудничеству. Обновленный состав парламентского собрания Союза Беларуси и России, избранные выше должностные лица субъектов Российской Федерации, депутаты всех уровней несут значимый вклад в союзное строительство и реализацию масштабной интеграционной повестки, убежден Александр Лукашенко. Он пожелал Владимиру Путину воплощения в жизнь добрых намерений во славу отчизны. Штаммовый состав вакцин против гриппа в нынешнем эпидсезоне обновлен полностью по всем трем компонентам. Таковы рекомендации ВОЗ. Об этом сообщила специалист Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева. По ее словам, иммунизация позволяет не только уберечься от осложнений, но и защитить окружающих, которые из-за противопоказаний не смогли пройти процедуру. Кроме того, доказано, что укол в том числе профилактирует и заболеваемость бактериальными инфекциями. Как правило, массовая прививочная кампания начинается задолго до пика активности недуга. В Беларуси она стартует с 1 октября, чтобы уже к январю произошла выработка антител. Осенью для многих актуальным становится вопрос, когда же включат батареи в квартирах. Решение о старте отопительного сезона традиционно принимают местные органы власти на основе прогнозов Белгидромета. Однако, если раньше коммунальные службы ждали, пока средняя температура продержится на нужной отметке 5 дней, то теперь этот срок сокращен. Так как только среднесуточная температура на улице опускается до плюс 10 градусов Цельсия и ниже и держится в течение 3 суток подряд, прогревать начинают детские сады, школы, медицинские, лечебно-профилактические учреждения, объекты соцобеспечения, музеи, библиотеки и гостиницы. Об этом напомнила заместитель генерального директора Барановичского городского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, вторая очередь – это жилой фонд. Тепло в дома граждан поступает, когда температура наружного воздуха не превышает плюс 8 градусов, как минимум 3 дня. Далее отопление приходит в офисы, общественные здания, на заводы и предприятия. К слову, в прошлом году систему в больницах и роддоме нашего города запустили в конце сентября. Продолжаем выпуск. Централизованная библиотечная система организовала фотоконкурс «Город замечательных людей». Инициатива приурочена к 155-летию Барановичей. К участию приглашают всех желающих в возрасте от 6 до 25 лет включительно. Работы принимают в любом жанре – совместный портрет, репортажный снимок или селфи. В кадре должны встретиться три составляющие – автор, знаковое узнаваемое место и герой нашего времени, чей труд и талант вдохновляют. Это может быть ветеран, почетный гражданин, врач, учитель, спортсмен, военный, художник или любой другой человек, внесший вклад в развитие, благоустройство, культуру или экономику города. Заявки и снимки необходимо подать до 31 октября по адресу улица Ленина, 51, отдел отраслевой литературы. Итоги объявят до 10 ноября. Награждение победителей пройдет в рамках юбилейной программы со святом «Город мой, без конца молодые». Более подробная информация размещена на официальном сайте Барановичской центральной библиотеки имени Валентина Тавлая. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья. Второй день рабочей недели, эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, вы слушаете нас, а значит, самое время проверить, осень уже поселилась в вашем гардеробе или пока только стучится в дверь. Потому что есть особый момент в сентябре, когда утром выходишь из дома и вдруг понимаешь, все, легкая куртка уже не такая легкая, футболка под ней явно лишняя, а вечером вообще хочется чего-нибудь еще потеплее. И начинается традиционная осенняя процедура – ревизия шкафа. Достаем свитера, ищем пальто, примеряем прошлогодние ботинки и обязательно обнаруживаем какую-нибудь вещь, про которую совершенно забыли. А потом происходит самое интересное. Мы начинаем покупать что-нибудь новое. Причем иногда нам совершенно ничего и не нужно. Но новый свитер нужен, новый шарф тоже нужен. А вот эта сумка вообще случайно оказалась в корзине, но тоже очень нужна. Сегодня предлагаю поговорить именно об этом. Что вы покупаете первым, когда начинается осень? Теплый свитер, новую обувь, пальто, может быть, зонт или вообще ничего, потому что ваш шкаф уже давно говорит «пожалуйста, остановись». В общем, друзья, сегодня будем разбираться, как наши гардеробы понимают, что лето закончилось и что же в них можно найти интересненького.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы?

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
2: Слушай свое на Барановичи.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Барановичи ФМ на 100.0.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс, все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя. Жить в твоей башке — это неплохо, хуже — это равнодушие и холод зрителя. В такое время живем, в такое время поем. Все время не до труда, вокруг все не до мое. Но сохранили места еще для творчества, стихи как зодчество, наше высочество. И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: I'm the cat with the bass and drum, going around like bum-bum-bum.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили. И вроде

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: летать самолет.
1: Баранович FM. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, а временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Кирович ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: три, четыре.
1: Баранович FM на 100.0.
2: Чему учили сказки, мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется. Мир такой огромный.

Lego.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 8-10 градусов. В течение дня 11-12, выше 0.